Молодец, так это давай, давай, давай. Держи, держи. Заряжай, держи. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели. А радио бросили. Как это? Они бросили своего радио.

0: Собчок.
1: Нетро, лицо,
0: лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо